0: world. Connected. This is the Forces Station.
1: BFBS. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,